0: najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.